0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Радио Омега. Там, где музыка прежде всего. Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега. Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
0: Всегда хорошая музыка. На Радио Омега.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Радио Омега. Золотые хиты. Доброй ночи, Тольятти.
0: 106.9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти. Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
4: Радио Омега.
3: Золотые хиты в Тольятти на 106.9 FM.
4: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.
3: Спасибо, что выбрали Радио Омега.
4: 106.9 FM.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега. Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега. Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.
0: 106.9 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Омега.
1: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.
0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: Радио Омега. Золотые.

0: Музыка, понятная без слов. На радио.
1: FM. В Тольятти 6 часов.
2: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Меньше слов. Больше музыки.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM. Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
4: На одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM. Радио «Омега».
0: Спасибо, что выбрали 106,9 FM.
4: Это «Радио Омега».

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега. Радио Омега.
3: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
2: Радио Омега.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.
2: 106.9 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Омега.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.
3: Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.00, температура плюс 9, днем ожидается 14-16 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Из-за отмены рейсов Air Anka на турецком направлении образовался коллапс. Туристы, которые планировали вылететь из Самары в Анталию на рейсах этой авиакомпании, столкнулись с отменой и переносом своих поездок. Турецкий авиаперевозчик прекратил полеты в Россию. Это связано с тем, что Росавиация не продлила разрешение на чартерные рейсы. Временное разрешение, выданное ранее, закончилось 25 мая. С тех пор заявки на новые рейсы не удовлетворяются. Источник газеты «Известия», близкий к Минтрансу, сообщил, что перевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору «Анекс-Тур» до конца октября. Туроператор «Анекс-Тур» сообщил, что пассажиров могут пересадить ТАСС со ссылкой на Фалькова. Самарское правительство направит около 7 миллионов рублей на компенсацию расходов на расселение жителей Сызрани, которые покинули свои дома в результате атаки беспилотников, произошедшей 22 апреля. Ранее сообщалось, что семьям погибших в результате этих ударов выплатят по 1,5 миллиона рублей. При атаке беспилотников на Сызрани 22 апреля частично обрушился подъезд жилого дома. Погибли 2 человека, 12 пострадали. Еще один дом был поврежден. Грушинский фестиваль в этом году не состоится. Как сообщили организаторы Бардовского форума, собраться на Мастряковских озерах не позволяет ситуация с безопасностью. Они выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможным. Крупнейший в России фестиваль авторской песни проводится в Самарской области с 1968 года. Он появился через год после гибели студента и барда Валерия Грушина, который утонул, спасая детей. В этом году фестивалю исполняется 58 лет. В Тольятти в 30 раз подняли цену размещения киосков и павильонов на новой набережной. Всего на торги выставили 6 лотов. По 4 из них чиновники мэрии планировали получить около 250 тысяч рублей. Однако в ходе торгов цена выросла до 8 миллионов. Киоски будут размещены на реконструированной части набережной Автозаводского района сроком на 5 лет.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 9, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 14-16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.07. Температура в Тольятти плюс 9. Сегодня пятница, 29 мая. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
2: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altynsis.rf.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником Ёлы-палы. Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. Ёлы-палы. Подстепки фермерская 14А. А еще это просто красиво.
5: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте yoly-paly.ru.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7:14. Температура в Тольятти +9. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно, просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей. Все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
3: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.
4: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it?

0: Радио Омега. Просыпаем с подзвуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.19, температура плюс 9. На радио «Омега» к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Физические нагрузки сами по себе не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале Communications Medicine. В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали: выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки. Они уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят: физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
1: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
3: Реклама. Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
4: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.32, температура плюс 9. Днем ожидается 14-16 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Ситуация с отменой рейсов Air Ancon турецкого направления затронула минимум 3000 пассажиров. Туроператор Anex Tour, который выкупил провозные емкости авиаперевозчика до конца октября, сообщил, что пассажиров могут пересадить на другие рейсы турецких авиаперевозчиков Karendon и Turkish Airlines. Роспотребнадзор запустил горячую линию для туристов. Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека. Как пишет Интерфакс, это одна из новых норм, которая вошла во второй пакет «Антифрод» для борьбы с мошенниками. Госдума рассмотрит его во втором чтении 9 июня. От идеи, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, власти отказались. «АвтоВАЗ» добавит в палитру «Лады Азимут» новые цвета, сообщили в пресс-службе завода. Речь идет как минимум о трех новых цветах – бежевом «Гоби», зеленом «Эмеральд» и цвете морской волны «Серенада». Как отмечается, на этапе презентации новые «Эмали» получили высокую оценку. Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею. Норвежцы в четвертьфинале победили Латвию 2-0 и попали в полуфинале на швейцарцев, которые обыграли шведов 3-1. В другом полуфинале встретятся Канады и финны. Матчи пройдут 30 мая в Цюрихе.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 9. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 14-16.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.38, температура плюс 9. На календаре пятница, 29 мая. В этот день родились актриса Янина Жеймо, певица Мел Би и футболист Андрей Аршавин. В 2008 году, 29 мая, в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». А эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
6: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
7: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
8: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
9: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
10: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды, целый миллион капелек.
11: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
12: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
13: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи.
14: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
15: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 9. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 2008 года в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». Дата стала днем рождения коллектива. Его основатели Роман Пашков и Руслан Тагиев, родом из Ставрополя, сами заплатили за аренду зала, а зрителей пускали бесплатно. Уже в том же 2008 году «Градусы» возглавили всевозможные рейтинги и хит-парады. До создания группы Роман Пашков работал курьером на стройке и продавал сотовые телефоны, а Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. До переходного возраста Руслан был полностью глухим на одно ухо, а на втором слуха было всего 25% из-за перенесенного отита. Он снова стал слышать, когда сходил на концерт Александра Серова в Ставрополе и тут же попросил бабушку отвезти его в музыкальную школу. Изначально группа называлась «Градус 100», это было связано с одной из песен, но со временем название сократили. Пашков и Тагиев женаты, у обоих по двое детей. Они много выступают, и хиты звучат в сериалах и фильмах, но отличительная черта «Градусов» — у них нет звездной болезни.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 8, температура плюс 9. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок пару билетов в театр. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 10, днем ожидается 14-16 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские отпускники с билетами Air Anko вылетят в Анталию рейсами других авиакомпаний. Об этом газете «Коммерсант» сообщили в туристической компании «Самара Интур». Между тем, туристов, застрявших в Турции из-за отмены накануне рейса авиакомпании Air Anko по маршруту Анталия-Самара, как ожидается, вывезут до конца недели. По данным Российского союза туриндустрии, туроператоры продлевают за свой счет проживание туристам. Компания РЖД разрешила продажу билетов несовершеннолетним на поезда в Абхазию по свидетельству о рождении. Ранее президент России подписал указ, согласно которому 14-летних российских граждан будут пропускать в Абхазию по свидетельству о рождении с указанием наличия российского гражданства до 31 декабря 2027 года. РБК напоминает, что с 20 января выезд детей до 14 лет в ряд стран ближнего зарубежья стал возможен только по загранпаспорту. Самарские приставы ищут того, кто купит билеты для нелегалов для выдворения их за пределы России. Объявлены соответствующие торги. Подрядчику предстоит забронировать и выкупить железнодорожные и авиабилеты на международные рейсы. За это приставы готовы заплатить 250 000 рублей. Услуги нужно будет оказывать до конца года. Старт купального сезона в Самаре запланирован ориентировочно на 15 июня. Однако точная дата зависит от сроков уборки принесенного паводком мусора и получения официального разрешения Роспотребнадзора, сообщили в горадминистрации. Уровень Волги начал спадать только на этой неделе. Завоз свежего песка начнется, как только река опустится до отметки в 29 метров по Балтийской системе. В этом сезоне на Самарский пляж доставят на 10 тысяч тонн песка больше, чем годом ранее. Причем основные запасы направят к загородному парку и улице Советской Армии, где сильное течение регулярно вымывает дно. Ранее власти Тольятти заявляли о планах начать купальный сезон 10 июня. Мошенники пугают россиян отменой оплаченных туров и отелей на лето. Как пишет «Комсомолка», аферисты отправляют сообщения якобы от сервиса бронирования об отмене заказа из-за ошибки при оплате. Для подтверждения предлагают перейти по ссылке, которая ведет на сайт «Клон». Далее происходит кража банковских данных. Схема строится на создании паники, отмечают эксперты. Они советуют перед вводом своих данных проверять адреса сайтов. Доллар на сегодня 71 рубль 37 копеек. Евро 83 рубля и 69 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 10. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 14-16.
2: Реклама. Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.09, температура в Тольятти плюс 10. Последнее интервью – это новый документальный фильм о Джонни Ленноне. Расскажем о нем через 10 минут на радио Омега, 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.17, температура плюс 10. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Последнее интервью» — это новый документальный фильм о Джоне Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980-го. В этот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Он рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался, музыка для него больше не способ что-то доказать, теперь это просто честность. Он строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитирую, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще очень нескоро. Но всего через несколько часов после интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.

0: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите! Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток Политекс на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на ok.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 11. Днем ожидается 14-16 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские туристы с билетами Air Anka вылетят в Анталию рейсами других авиакомпаний. Об этом газете «Коммерсант» сообщили в туристической компании «Самара Интур». Самарских туристов, застрявших в Турции из-за отмены рейсов Air Anka, как ожидается, вывезут до конца недели. Компания РЖД разрешила продажу билетов несовершеннолетним на поезда в Абхазию по свидетельству о рождении. РБК напоминает, что с 20 января выезд детей до 14 лет в ряд стран ближнего зарубежья стал возможен только по загранпаспорту. Старт купального сезона в Самаре запланирован ориентировочно на 15 июня. Однако точная дата зависит от сроков уборки принесенного паводка мусора и получения официального разрешения Роспотребнадзора. Ранее власти Тольятти заявляли о планах начать купальный сезон 10 июня. Сборная России по футболу потерпела поражение от Египта. Команда Валерия Карпина уступила в Каире 0-1. Египтяне занимают 29-е место в рейтинге FIFA и выступят на предстоящем чемпионате мира по футболу. Российская команда находится в списке FIFA на 36-м месте.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» АНО ДПО «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых. В Тольятти плюс 11, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 14-16.
2: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».
5: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 8.37, температура плюс 11, на календаре пятница, 29 мая. Сегодня день сварщика и день ветеранов таможенной службы. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.42. Температура плюс 11. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 29 мая 1860 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил свое первое завещание. Ему было всего 27, он собирался в долгую поездку по Европе. Молодой купец и коллекционер оставлял в Москве собрание картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства галереи, а остаток капитала, 8 тысяч, просил передать на выдачу замуж бедных невест. В те времена такой пункт был характерной благотворительной чертой купеческих завещаний. Второе свое завещание Павел Третьяков написал через 36 лет и уже подробно расписал все суммы и предметы и дал напутствие. «Берегите галерею и будьте здоровы». За несколько лет до этого меценат уже подарил галерею Москве и сделал общественной. Он обожал искусство и хотел, чтобы оно было доступно всем. Третьяков умер в 1898 в 65 лет. К тому моменту капитал составлял уже почти 4 миллиона рублей, и он мог позволить себе дворцы, сотни слуг и путешествия первым классом, но всегда носил один сюртук, ездил в сидячих вагонах, а покупая картины у художников, жестко торговался. И те уступали, они хотели попасть в коллекцию Третьякова, зная, что он покупает не для себя, а для России.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Омега».

0: 96.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 11. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в театр. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 12, днем ожидается 14-16 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Всех туристов, застрявших в Турции из-за отмены рейсов Air Anka, вывезут до конца недели. Об этом заявил вице-президент РСТ Дмитрий Горин. По его словам, три рейса уже выполнены, всего необходимо примерно 10-15. Эту задачу можно решить за 2-3 дня. Туроператор «Анекс-Тур» в апреле пересадил туристов из 11 городов России, в том числе Самары, с рейсов «Азур Эйр» в Анталию на рейсы турецкого перевозчика «Эйр Анка». Однако у этой авиакомпании было разрешение на полеты в Россию только до 25 мая. По оценкам РСТ, проблема затронула порядка 3000 человек. Как ожидается, самарские туристы с билетами «Эйр Анка» вылетят в Анталию рейсами других авиакомпаний. Аналитики прогнозируют очередное снижение ключевой ставки ЦБ. Как пишут ведомости, уже в июне регулятор может установить планку ровно в 14%. На решение совета директоров ЦБ повлияет замедление инфляции. В последний раз Банк России менял ключевую ставку в начале апреля до 14,5%. В цикле смягчения денежно-кредитной политики это было 8-е подряд снижение, напоминает газета. По прогнозу ЦБ, устойчивая инфляция вблизи 4% сложится во втором полугодии текущего года. Красную кнопку для заморозки банковских и сим-карт внедрят на госуслугах. Это предусматривает второй пакет антифрод-мер для борьбы с мошенниками. Красная кнопка позволит включать режим охлаждения банковских и сим-карт. Пожаловаться на мошенников с помощью такой кнопки также можно будет в мессенджере «Макс» и в банковских сервисах. Запрет на продажу бензина и дизеля детям могут ввести в Самарской области. Законопроект разрабатывают из-за роста числа ДТП с участием подростков и участившихся случаев вовлечения несовершеннолетних в диверсии, связанные с поджогами имущества. Авторы инициативы допускают продажу бензина молодым людям старше 16 при наличии у них водительских прав. Диана Шнайдер вышла в третий круг Ролан-Гаррос, который проходит на грунтовых кортах в Париже. Уроженка Жигулевского во втором круге обыграла американку Маккартни Кеслер со счетом 7-6-6-1. Следующей соперницей 22-летней россиянки станет представительница Украины Александра Олейникова. Ранее лучшим результатом Шнайдер в одиночном разряде на Ролан-Гаррос был выход во второй круг соревнований. Турнир продлится до 7 июня. Доллар на сегодня 71 рубль 37 копеек. Евро 83 рубля и 69 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 12. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов на часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 12. Сегодня пятница, 29 мая. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть 2 билета на спектакль «Салон красоты» или «О чем говорят женщины» драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова с участием блистательных артистов. Спектакль состоится 11 июня в 19 часов, ДК Тольятти, 16+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Офисные работники еще чаще начинают делать это перед обедом и за час-два до конца рабочего дня. О чем речь? Офисные работники еще чаще начинают делать это перед обедом и за час-два до конца рабочего дня. О чем речь? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Алтын спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
3: ДРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ДРК
1: «Капитал». Весна с «Чинган» — это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок, только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32, звоните 270-300, 270-300. Чинган – выбери свой.
4: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
5: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 9 часов 16 минут, температура в Тольятти плюс 12. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Офисные работники еще чаще начинают делать это перед обедом и за час-два до конца рабочего дня. О чем речь? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова, спонсор астропрогноза АНУ ДПО Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности. Как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
3: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
4: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 9.12, температура плюс 12. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Офисные работники еще чаще начинают делать это перед обедом и за час-два до конца рабочего дня. О чем речь? 510-225, какие мысли?
1: Чаще смотрят на часы?
0: Смотрят на часы, абсолютно верно!
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Олеся Бразенкова.
0: Олеся, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли 2 билета на спектакль «Салон красоты» или «О чем говорят женщины» драматического театра «Колесо» имени Глеба Дроздова с участием блистательных артистов. Спектакль состоится 11 июня в 19 часов в ДК Тольятти 16+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Олеся, поздравляю!
1: Ура! Спасибо большое. Я Олеся Бурсенкова с проезда Суворова выиграла 2 билета в театр на Радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос утром в понедельник. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Физические нагрузки сами по себе не гарантируют потерю веса. Наш организм быстро адаптируется к тренировкам и начинает экономить энергию. Исследование об этом опубликовано в журнале Communications Medicine. В нем участвовали добровольцы с избыточным весом. 3 месяца они занимались аэробикой. При этом ученые строго следили за их питанием. Количество калорий в диете не увеличивалось, то есть они не стали есть больше из-за нагрузок. Результаты показали: выросла мышечная масса и улучшились все маркеры здоровья, но показатели на весах остались прежними. Был зафиксирован сложный компенсаторный механизм. Организм участников перестроился на экономный режим. При регулярных тренировках у них снизился уровень метаболизма в состоянии покоя. Главное открытие – печень и почки. Они уменьшились в объеме на 5%. Тело просто урезало их энергообеспечение, чтобы компенсировать затраты на фитнес. Авторы работы говорят: физическая активность критически важна для здоровья, но без коррекции питания снизить вес не получится.
5: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Реклама. Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай 2 иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
7: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
8: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
9: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
10: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
11: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
12: Окей.
11: Подробности на Окмаркет.ру.
13: Телефон рекламной службы 510-210.
14: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 12. Днем ожидается 14-16 градусов без осадков. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. Аналитики прогнозируют очередное снижение ключевой ставки ЦБ. Как пишут ведомости, уже в июне регулятор может установить планку ровно в 14%. На решение Совета директоров ЦБ повлияет замедление годовой инфляции. Запрет на продажу бензина и дизеля детям могут ввести в Самарской области. Законопроект разрабатывают из-за роста числа ДТП с участием подростков и участившихся случаев вовлечения несовершеннолетних в диверсии, связанные с поджогами имущества. Всех туристов, застрявших в Турции из-за отмены рейсов Air Anka, вывезут до конца недели. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, три рейса уже выполнены, всего необходимо примерно 10-15. Между тем, самарские туристы с билетами Air Anka вылетят в Анталью из Курумыча рейсами других авиакомпаний. Диана Шнайдер вышла в третий круг парижского турнира «Ролан-Гаррос». Уроженка Жигулевска во втором круге обыграла американку Маккартни Кеслер со счетом 7-6-6-1. Следующей соперницей 22-летней россиянки станет представительница Украины Александра Олейникова.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет победы 14. В Тольятти плюс 12. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 14-16.
2: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Омега».

0: 96.7 FM, это радио Омега, золотые хиты в Тольятти, 9.36, температура плюс 12. На календаре пятница, 29 мая. В этот день родились актриса Янина Жеймо, певица Мел Би и футболист Андрей Аршавин. В 2008 году, 29 мая, в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». А эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон, как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды, целый миллион капелек!
7: Да, я тоже пью воду миллион капелек!
8: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
9: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.43. Температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 2008 года в Москве прошел дебютный концерт группы «Градусы». Дата стала днем рождения коллектива. Его основатели Роман Пашков и Руслан Тагиев, родом из Ставрополя, сами заплатили за аренду зала, а зрителей пускали бесплатно. Уже в том же 2008 году «Градусы» возглавили всевозможные рейтинги и хит-парады. До создания группы Роман Пашков работал курьером на стройке и продавал сотовые телефоны, а Руслан Тагиев был пекарем и диджеем. До переходного возраста Руслан был полностью глухим на одно ухо, а на втором слуха было всего 25% из-за перенесенного отита. Он снова стал слышать, когда сходил на концерт Александра Серова в Ставрополе и тут же попросил бабушку отвезти его в музыкальную школу. Изначально группа называлась «Градус 100», это было связано с одной из песен, но со временем название сократили. Пашков и Тагиев женаты, у обоих по двое детей. Они много выступают, и хиты звучат в сериалах и фильмах, но отличительная черта «Градусов» — у них нет звездной болезни.

0: музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 12. Несколько минут назад Олесь с проезда Суворова разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Офисные работники еще чаще начинают делать это перед обедом и за час-два до конца рабочего дня. Что же они делают? Смотрят на часы. Вот правильный ответ. Олесю поздравляем, она получает в подарок пару билетов в театр. А нам с вами обязательно повезет утром в понедельник в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. Жаркий май требует окрошки. Только 16 по 31 мая ваш любимый квас «Букет Чувашии» по суперцене. Всего 109,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
3: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 1220.
4: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
5: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.01, температура плюс 13, днем ожидается 14-16 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Голосование на выборах в сентябре этого года, скорее всего, будет трехдневным – 18, 19 и 20 сентября. Об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Окончательные сроки и регламент планируют утвердить в ближайшее время. Напомню, в единый день голосования в сентябре, помимо кампании по выборам депутатов Госдумы, планируется проведение еще более 2000 избирательных кампаний разного рода. Тысячи российских туристов застряли в Турции или лишились отпуска. Проблемы возникли из-за запрета на полеты в Россию авиакомпании Air Anka. Росавиация выдавала разрешение только до 25 мая. При этом перевозчик договорился с туроператором Annex Tour о полетах вплоть до конца октября. В Российском союзе туриндустрии заявляют, что из-за этого не смогли вовремя вернуться с турецких курортов в Екатеринбург, Казань, Самару и другие города сотни россиян. Туркомпании оплачивают им проживание в Турции за свой счет. Другие соотечественники, наоборот, не могут попасть на отдых в Турцию. Как ожидается, самарские туристы с билетами Air Anka вылетят в Анталию рейсами других авиакомпаний. Новый речной маршрут свяжет Самару и Сызрань с 1 июля. Перевозки по Волге будет осуществлять судно на подводных крыльях «Восход», рассчитанное на 70 пассажиров. Рейсы запланированы на выходные дни. Время в пути составит чуть больше 2 часов. За это время катер преодолеет по реке расстояние в 120 километров. График предусматривает 2 рейса в сутки. Утренний выезд из Самары и вечерний из Сызрани. В Самаре вынесен приговор за контрабанду бриллиантов и сапфиров. Как установил суд, фигурантка дела заказала на территории Индии драгоценные камни. 4 бриллианта и 11 сапфиров не были надлежащим образом задекларированы. В сопроводительных документах товар был оценен в 300 индийских рупий, это примерно 225 рублей по актуальному курсу. При этом, по заключению экспертизы, фактическая стоимость драгоценных камней превышает 1,5 миллиона. Подсудимая вину признала, суд назначил ей штраф 500 000 рублей. Бриллианты и сапфиры были конфискованы в доход государства. Сборная России по футболу проиграла Египту. Команда Валерия Карпина уступила в Каире с минимальным счетом 0-1. Матч посетили более 2000 российских болельщиков. Выезд назван самым массовым в этом десятилетии. Сборная Египта занимает 29-е место в рейтинге FIFA и выступит на предстоящем чемпионате мира по футболу. Российская команда находится в списке на 36-м месте и от международных встреч отстранена. Доллар на сегодня 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля и 69
0: прогноз погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и в отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на революционную 1. В Тольятти плюс 13, днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. С вами Михаил Соколов, на часах 10.08, температура в Тольятти плюс 13. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксируют независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. 10:18, температура в Тольятти плюс 13. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Последнее интервью» – это новый документальный фильм о Джоне Ленноне. Премьера недавно состоялась на Каннском фестивале. Режиссер Стивен Содерберг взял за основу уникальную кассетную запись от 8 декабря 1980-го. В этот день Леннон и Йоко Оно дали редкое, очень искреннее интервью в своей нью-йоркской квартире. Джон Леннон общался не как уставшая рок-звезда, а как абсолютно счастливый человек. Он рассказывал о радостях отцовства, о том, как 5 лет тишины ушли на воспитание сына, а еще рассуждал о политике, свободе, анализировал творческие союзы с Маккартни и Йоко Оно и признался, музыка для него больше не способ что-то доказать, теперь это просто честность. Он строил планы и говорил, что хочет писать песни, цитирую, «пока не умрет и не будет похоронен», что, как он надеется, случится еще очень нескоро. Но всего через несколько часов после интервью музыкант был убит. У фильма появилось много критиков. Дело в том, что режиссер решил поэкспериментировать и абстрактные мысли Джона Леннона проиллюстрировал нейросетью. К счастью, оригинальный голос и внешность Леннона никакой искусственный интеллект не тронул.

0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Рис краснодарский 1,5 килограмма, 172,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.34, температура плюс 13. Днем ожидается 14-16 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Тысячи российских туристов застряли в Турции. Проблемы возникли из-за запрета на полеты в Россию авиакомпании Air Anka. Из-за этого не смогли вовремя вернуться с турецких курортов в Екатеринбург, Казань, Самару и другие города сотни россиян. Туркомпании продлевают им проживание за свой счет. Другие туристы, наоборот, не могут попасть на отдых в Турцию. Голосование на выборах в сентябре этого года, скорее всего, будет трехдневным. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, окончательные сроки и регламент планируют утвердить в ближайшее время. Незаконный майнинг криптовалют будет караться лишением свободы на срок до 5 лет. Законопроект принят Госдумой в первом чтении. Среди других мер – штрафы до 2,5 миллионов рублей и принудительные работы. Наказание будет более суровым, если преступление совершено организованной группой, либо ущерб превышает 13 миллионов рублей. Росавиация ожидает выдачи сертификата на двигатели ПД-8 в начале июня. Завершены все сертификационные испытания, идет оформление доказательных документов. ПД-8 создали за 6 лет фактически с нуля. Двигатель предназначен для замены французско-российских силовых установок для лайнеров «Сухой Суперджет-100», а также для самолетов-амфибий Б-200.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 13, днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM. Доброе утро, 10 часов 39 минут, температура в Тольятти плюс 13. На календаре пятница, 29 мая. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на Радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63-20-36.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 10.44, температура плюс 13. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 мая 1860 года купец, меценат и коллекционер Павел Третьяков составил свое первое завещание. Ему было всего 27, он собирался в долгую поездку по Европе. Молодой купец и коллекционер оставлял Москве собрание картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства галереи, а остаток капитала, 8 тысяч, просил передать на выдачу замуж бедных невест. В те времена такой пункт был характерной благотворительной чертой купеческих завещаний. Второе свое завещание Павел Третьяков написал через 36 лет и уже подробно расписал все суммы и предметы и дал напутствие. «Берегите галерею и будьте здоровы». За несколько лет до этого меценат уже подарил галерею Москве и сделал общественной. Он обожал искусство и хотел, чтобы оно было доступно всем. Третьяков умер в 1898 в 65 лет. К тому моменту капитал составлял уже почти 4 миллиона рублей, и он мог позволить себе дворцы, сотни слуг и путешествия первым классом, но всегда носил один сюртук, ездил в сидячих вагонах, а покупая картину у художников, жестко торговался. И те уступали. Они хотели попасть в коллекцию Третьякова, зная, что он покупает не для себя, а для России.
1: Радио «Омега». Тольятти 106.

0: 106.9 FM. Это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 13. Говорят, что Грушинский фестиваль в этом году не состоится. Об этом рассказываем в новостях. Свежий выпуск через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Нектарины. 229,99 за килограмм. Скидка 46%. С 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 14, днем ожидается 14-16 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские туристы с билетами Air Anka вылетят в Анталию рейсами других авиакомпаний. Об этом газете «Коммерсант» сообщили в туристической компании «Самара Интур». Самарских туристов, застрявших в Турции из-за отмены рейсов Air Anka, как ожидается, вывезут до конца недели. Компания РЖД разрешила продажу билетов несовершеннолетним на поезда в Абхазию по свидетельству о рождении. РБК напоминает, что с 20 января выезд детей до 14 лет в ряд стран ближнего зарубежья стал возможен только по загранпаспорту. Старт купального сезона в Самаре запланирован ориентировочно на 15 июня. Однако точная дата зависит от сроков уборки принесенного паводка мусора и получения официального разрешения Роспотребнадзора. Ранее власти Тольятти заявляли о планах начать купальный сезон 10 июня. Новый речной маршрут свяжет Самару и Сызрань с 1 июля. Перевозки по Волге будет осуществлять судно на подводных крыльях «Восход», рассчитанное на 70 пассажиров. Рейсы запланированы на выходные дни. Время в пути составит чуть больше 2 часов. За это время катер преодолеет по реке расстояние в 121 километр. График предусматривает 2 рейса в сутки – утренний выезд из Самары и вечерний из Сызрани. В США разработан макет банкноты в $250 с портретом Дональда Трампа. Как пишет «Вашингтон-Пост», выпуск хотят приурочить к 250-летию со дня принятия Декларации о независимости. Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека. Как пишет «Интерфакс», это одна из новых норм, которая вошла во второй пакет «Антифрод» для борьбы с мошенниками. Госдума рассмотрит его во втором чтении 9 июня. От идеи, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, власти отказались. «АвтоВАЗ» добавит в палитру «Лады Азимут» новые цвета, сообщили в пресс-службе завода. Речь идет как минимум о 3 новых цветах – бежевом «Гоби», зеленом «Эмеральд» и цвете морской волны «Серенада». Как отмечается, на этапе презентации новые «Эмали» получили высокую оценку. Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею. Норвежцы в четвертьфинале победили Латвию 2-0 и попали в полуфинале на швейцарцев, которые обыграли шведов 3-1. В другом полуфинале встретятся Канады и финны. Матчи пройдут 30 мая в Цюрихе. Доллар на сегодня 71 рубль 37 копеек. Евро 83 рубля и 69 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3-1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33 28 88. В Тольятти плюс 14. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: возьми меня с собой.
1: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 12-го. Температура в Тольятти плюс 14. Сегодня утром Олеся с проезда Суворова разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Офисные работники еще чаще начинают делать это перед обедом и за час-два до конца рабочего дня. Что же они делают? Смотрят на часы. Вот правильный ответ.
2: Я Олеся Барсенкова с проезда Суворова выиграла 2 билета в театр. На Радио Омега.
1: Олесю поздравляем, она получает в подарок 2 билета в театр. Новый невероятный вопрос утром в понедельник.

0: У нас Ричард Маркс, Right Here Waiting, а еще Дуа Липа, Гудини, через минуту на радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Алтынспецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Радио Омега – отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Ричард Маркс, Right Here Waiting. 11 часов 21 минута, температура в Тольятти плюс 14. Говорят, что в Лас-Вегасе на днях прошел турнир, участником которого был разрешен допинг. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 12:30, а еще впереди Айра Смит, Crazy и Эмма М. Штрих-коды через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
2: Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. Мадонна, Jump. 11:33, температура в Тольятти плюс 14. Днем ожидается 14-16 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Аналитики прогнозируют очередное снижение ключевой ставки ЦБ. Как пишут ведомости, уже в июне регулятор может установить планку ровно в 14%. На решение Совета директоров ЦБ повлияет замедление годовой инфляции. Запрет на продажу бензина и дизеля детям могут ввести в Самарской области. Законопроект разрабатывают из-за роста числа ДТП с участием подростков и участившихся случаев вовлечения несовершеннолетних в диверсии, связанные с поджогами имущества. Всех туристов, застрявших в Турции из-за отмены рейсов Air Anka, вывезут до конца недели. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, три рейса уже выполнены, всего необходимо примерно 10-15. Между тем, самарские туристы с билетами Air Anka вылетят в Анталью из Курумыча рейсами других авиакомпаний. Диана Шнайдер вышла в третий круг парижского турнира «Ролан-Гаррос». Уроженка Жигулевского во втором круге обыграла американку Маккартни Кеслер со счетом 7-6-6-1. Следующей соперницей 22-летней россиянки станет представительница Украины Александра Олейникова.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 14. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Меньше слов и больше музыки. Вячеслав Бутусов, Гибралтар, Лабрадор. 11 часов 43 минуты, температура в Тольятти плюс 14. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио «Омега». Это песни, с которыми связаны самые дорогие моменты нашей жизни и самые приятные воспоминания. Вивьен О'Хара и Адриан Сина – «Too Late to Cry». «Rednecks, Wish You Were Here». А еще «Status Quo in the Army Now». Через минуту на старте золотой коллекции «Радио Омега».
1: Реклама. 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега». 0+.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Вивьен О'Хара и Адриан Сина «Too Late to Cry» в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 14. С вами Михаил Соколов, встречаемся утром в понедельник. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Алена Богданова. Прекрасной вам пятницы и отличных выходных. Будьте здоровы!
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
3: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, 12:01 в Тольятти, на улице плюс 14 градусов. О погоде подробнее через пару минут, но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. Запуск сети 5G в России возможен уже летом. Однако абоненты не почувствуют изменений. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Все дело в том, что у операторов отсутствует оборудование для работы в нужном диапазоне. На экранах смартфонов может появляться значок 5G, но реальная скорость при этом останется на прежнем уровне. По оценкам экспертов, в ближайшие годы полноценный доступ к сетям пятого поколения будет лишь в крупнейших городах России. Нетрезвый вахтовик из Самарской области сорвал борец самолета в аэропорту Сургута. 36-летний мужчина задержан. Сообщается, что при рулении самолета, выполнявшего рейс в Самару, пассажир отказался пристегнуть ремень безопасности, а после сделанного ему бортпроводником замечания начал нецензурно выражаться. Тогда командир судна вернул самолет на стоянку. Позже в разговоре с полицейскими дебошир пояснил, что планировал улететь домой после завершения вахты и незадолго до полета выпил алкоголь. В отношении вахтовика составили административный протокол за мелкое хулиганство и назначили штраф. Старт купального сезона в Самаре запланирован ориентировочно на 15 июня. Однако точная дата зависит от сроков уборки принесенного паводка мусора и получения официального разрешения Роспотребнадзора, сообщили в горадминистрации. Уровень Волги начал спадать только на этой неделе. Меж тем, инфраструктуру для отдыхающих уже начали монтировать. На спусках оборудуют открытые душевые. Под Первомайским, Чкаловским и Некрасовским спусками для маломобильных граждан установят пандусы, а под Чкаловским еще и специальный лифт. Ранее сообщалось, что в Тольятти пляжный сезон стартует 10 июня. Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. В основу отчета легли рейтинги, публиковавшиеся в 2025-м. Ряд из них составлялся с учетом числа девушек из того или иного государства, побеждавших в международных конкурсах красоты. В результате первое место заняла Колумбия. В первую тройку также вошли Польша и Греция. Чехия на 5-й строчке. Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины на свой 6-й чемпионат мира. Всего в команде 26 футболистов. Ранее 38-летний Месси, играя за Интер Майами, получил травму. Пресс-служба клуба сообщила, что у аргентинца диагностировали перенапряжение, связанное с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Армении попала в группу G, где сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Доллар на сегодня 71 рубль 37 копеек. Евро 83 рубля и 69 копеек.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
0: На радио Омега о погоде завтра у нас с вами будет облачно, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 16-18.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, только что «Танцы минус», «Диктофоны». Меня зовут Алена Богданова, вам желаю прекрасной пятницы. Далее новый хит о той, кто поразила в самое сердце, Фива Дрим, Алекса Уоррена. Радио Омега через минуту.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы.

0: «Как вам?» – новая песня Алекса Ворона «Fever Dream». А дальше у нас с вами еще золотой хит Scorpions, но прежде на радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футболисты – очень суеверные люди. Чем успешнее футболист, тем крепче он держится за свои суеверия. Сегодня футбольные суеверия. Знаменитый румынский нападающий Адриан Муту панически боялся сглаза и порчи от соперников. Чтобы защитить себя, он перед каждым матчем клал в свои гетры кусочки базилика и чеснока. Знаменитый главный тренер сборной Италии Джованни Трапатуни всегда брал с собой на тренерскую скамейку бутылочку со святой водой и кропил ее в ворота, считая, что это защитит их от гола. Бывший тренер сборной России Олег Романцев во время победных серий своей команды наотрез отказывался менять одежду, надевая один и тот же серый костюм. Легендарный защитник Ливерпуля Кало Туре верил, что он должен всегда выходить на поле самым последним из команды. И однажды он даже получил желтую карточку за то, что опоздал из-за этого на поле. Один из лучших бомбардиров в истории футбола Гэри Линекер имел железное правило. Во время предматчевой разминки он никогда не бил по воротам. Великий английский защитник Джон Терри отличался крайней степенью суеверности. На протяжении нескольких лет он играл строго в одних и тех же счастливых щитках, которые со временем превратились в лохмотья, но он обматывал их скотчем и все равно играл в них. Главный тренер сборной Аргентины Даниэль Пасарелло велел всей команде постричься перед чемпионатом мира 98 года. Главная звезда сборной Клаудио Каниджо наотрез отказался это делать и в итоге пропустил турнир. На триумфальном для Франции чемпионате мира 98 года защитник Лоран Блан перед каждым матчем подходил к вратарю Фабиану Бортезу и торжественно целовал его в лысину. Ритуал стал культовым, он очень известен, и скоро Бортеза целовала в лысину уже вся команда. Вратарь сборной Аргентины Серхио Гайкачеа на чемпионате мира 90-го года сильно захотел в туалет, но не мог уйти, естественно, поэтому ему пришлось пописать прямо на поле. После этого Аргентина выиграла, и ему пришлось повторять. И что на первом месте? В 1962 году легендарный тренер Абела Гутман привел португальскую Бенфику к очередной победе в Кубке чемпионов и попросил у руководства прибавку к зарплате. Ему отказали и, более того, уволили. Уходя, разгневанный Гутман заявил: «Без меня Бенфика и за 100 лет не выиграет ни один европейский кубок». С тех пор прошло уже больше 60 лет, и команда проиграла абсолютно все европейские финалы. Игроки и руководство Бенфики даже ходили на могилу тренера молить о прощении, но магия пока работает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио Омега, студио. Песня называется «Папа, мама». Впереди у нас выходные. Будет время навестить родных и близких. Ну, а пока поработаем. И со свежими новостями к нам на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госавтоинспекция станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы с 2028 года. Таков план правительства до 2036 года. Сегодня ГАИ не участвует в техосмотре автомобилей, а только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. Летная программа в Анталью урезана на 10% из-за отмены рейса турецких авиакомпаний Air Anka, Tailwind и части рейсов Azure Air, сообщает Ассоциация туроператоров России. Ранее сообщалось, что почти 2000 российских туристов столкнулись с задержками рейсов в Турции из-за авиакомпании Air Anka. Лето в Самарской области начнется с дождевой погоды. Дневная температура в начале июня составит плюс 17-22 градуса. Между тем, предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 4. Действует предупреждение о непогоде, ожидаются грозы и град. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. РФС запретил крыльям Советов регистрацию новых футболистов. Причина – долг перед «Зенитом». Ранее сообщалось, что крылья до сих пор не рассчитались с питерским клубом за трансфер нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо». Речь идет о 100 миллионах рублей.
0: На Радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Родионе Гарян, которая недавно вошла в список самых влиятельных филантропов по версии журнала «Тайм». И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию «Радио Омега», в Никулио, «Кингста», «Парадайз», «Маранди Энджелс» и «Глория Гейнер», «I Will Survive» на «Радио Омега».
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Uni-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО Академия ТОП IT образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: sensor.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
4: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. 13 часов в Тольятти. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак, спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. Всех туристов, застрявших в Турции из-за отмены рейсов Air Anka, вывезут до конца недели, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, всего необходимо примерно 10-15 рейсов. Эту задачу можно решить за 2-3 дня. Туроператор Annex Tour в апреле пересадил туристов из 11 городов России, в том числе Самары, с рейсов Azur Air в Анталью на рейсы турецкого перевозчика Air Anka. Однако у этой авиакомпании было разрешение на полеты в Россию только до 25 мая. По оценке РСТ, проблема затронула порядка 3000 человек. Самарские туристы с билетами Air Anka вылетят в Анталью рейсами других авиакомпаний. Мошенники пугают россиян отменой оплаченных туров и отелей на лето. Как пишет «Комсомолка», аферисты отправляют сообщение якобы от сервиса бронирования об отмене заказа из-за ошибки при оплате. Для подтверждения предлагают перейти по ссылке, которая ведет на сайт «Клон». Далее происходит кража банковских данных. Схема строится на создании паники, отмечают эксперты. Они советуют перед вводом своих данных проверять адреса сайтов. В Самаре выставили на продажу управление «Сберкас» в историческом центре. Трехэтажный особняк площадью 650 квадратных метров расположен по адресу Куйбышева, 93. Торги стартуют с 73 миллионов рублей. Шаг аукциона на повышение установлен в 3 миллиона 700 тысяч рублей. Управление «Сберкас» на Куйбышева входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Здание было построено по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в стиле позднего модерна с элементами романского стиля. В последние годы здесь размещались отделение Сбера и Музей истории сберегательного дела. Непогода задержится в Самарской области еще на несколько дней. В предстоящие выходные 30-31 мая в регионе прогнозируются грозы и дожди и порывистый ветер. Не исключается град. В температурном плане нас ожидают комфортные плюс 16-20 градусов днем. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 4. В дальнейшем ночами синоптики прогнозируют от 6 до 11 тепла. Начало календарного лета также выдастся дождливым. Температурный фон в первых числах июня будет ниже своей климатической нормы. РФС запретил Крыльям Советов регистрацию новых футболистов. Причина – долг перед «Зенитом». Ранее сообщалось, что «Крылья» до сих пор не рассчитались с питерским клубом за трансфер нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо». Речь идет о 100 миллионах рублей. В РФС постановили взыскать с «Крыльев» образовавшуюся задолженность в полном объеме и пени. Доллар на сегодня 71 рубль 37 копеек. Евро – 83 рубля и 69 копеек.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше 0, днем плюс 16-18.
3: Пять песен любви на радио Омега украсят ваш день.
4: На радио Омега пять песен о любви.

Радио Омега, любимая песня жены Стинга, Труди Стайлер, Fields of Gold. Их пару считают примером успешных отношений в шоу-бизнесе. Они прожили вместе 10 лет, прежде чем пожениться. Свадьба была пышной. Труди Стайлер прибыла на церемонию верхом на лошади в расшитом золотом платье Versace. И это наша с вами пятерка песен «Только про любовь» на Радио Омега. В ней скоро послушаем Криса Айзека, а до этого Бурито «Штрихи» на Радио Омега.

0: Реклама. Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
1: Покупка машины – не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр Колесо имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.

0: Только смотри. Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов Лига. Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК Капитал. Второй этаж. ТЦ Хитон. Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
3: Окей.
2: Подробности на OkMarket.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: на радио Омега. О погоде завтра у нас с вами будет облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: А эта песня очень даже отражает настроение перед выходными. Get Lucky, Daft Punk и Pharrell Williams только что на радио Омега. Дальше у нас с вами золотая коллекция, в которой Everything But The Girl Missing, Ati Kimbra, Somebody That I Used To Know и Sandra Innocent Love на радио Омега.
1: Реклама. Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
5: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции ОНО ДПО – Академия ТОП IT. Образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее. Ароматная скумбрия на гриле. Что может быть вкуснее? 16 по 31 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
3: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
4: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы». Подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
5: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.
6: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше 0, днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега, дискотека «Авария» и «Моральный кодекс». Песня называется «Небо». А дальше у нас с вами еще Тедди Свимс споет о своем предчувствии, о том, что есть у него талант предсказывать события. Мистер Ноу и Тоу, мистер Всезнайка на радио Омега через минуту.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК
3: «Капитал». База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: Реклама.
1: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
0: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один, а скоро в отпуск, и директор уже пьет волокордин.
7: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия 63-20-36.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше 0, а днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Вам желаю прекрасной пятницы. И я смотрю вперед, а там у нас на радио Омега золотая коллекция. В ней Лени Кравиц, I Belong to You, Майкл Бубле, Sway и Сиси Кэтч, которые откроют золотую коллекцию радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
7: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
8: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
2: Окей.
1: Подробности на «Окмаркет.ру».
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: shape of you.
1: А радио Омега, это Ширан. Помнится, он похудел, отказался от вредных привычек. А совсем недавно музыкант еще и сменил имидж. Теперь у него очень короткая прическа, так что кудряшек больше нет. И сам Эд Ширан говорит, что планирует оставить этот образ надолго. А дальше у нас с вами на радио Омега еще один знаменитый британец Элтон Джон. Послушаем What in Spanish.
2: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
3: Отдых – это хорошо, а отдых с «Алтын спецодежда» – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда». Наш сайт – altinsis.rf.
4: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
5: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
3: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский», первый этаж. ТЦ «Миндаль», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше 0, днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: утра.
1: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио Омега.

0: На радио Омега такая музыка, под которую очень даже приятно уже завершать эту рабочую неделю. Только что Крис де Бург, So Beautiful. Далее у нас с вами золотая коллекция, в ней Бон Джови, Амель Бент, а еще Майк Олдфилд и Мэгги Рейли. Moonlight Shadow. С этого хита начнем золотую коллекцию радио Омега.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: реклама. Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
1: Майские прогулки слаще с магазинами «Пеликан». С 16 по 31 мая всеми любимое мороженое «Гигант крем-брюле» по суперцене 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
3: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
4: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 10 градусов, а днем плюс 16-18.
0: Реклама. Готовимся к весне! Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Леони, Скотт Каллам, композиция «Stay». А вам желаю прекрасного настроения. Меня зовут Алена Богданова. Вместе с вами будем заканчивать эту рабочую неделю, встречать выходные. Далее на радио Омега для вас «Bad Boys Blue», «Don't Walk Away», Сюзанна.
1: Реклама.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК
1: «Капитал». Суперцены в гипермаркете «Маяк». Рис краснодарский 1,5 килограмма, 172,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
3: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше 0, днем плюс 16-18.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Радиоамига Мадонна, которая собирается выступить на чемпионате мира по футболу. А мы с вами уже переходим к золотой коллекции Радиоамига. В ней Rage Always и Money Don't Be So Shy. А еще Depeche Mode, Personal Jesus на Радиоамига через минуту.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
7: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
8: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
9: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».
1: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 10 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Реклама. Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: «Рапсодия Queen» на радио «Омега».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsys.ru.
3: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Лего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Весна с «Чинган» – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
3: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: на Радио Омега о погоде. Спонсор ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 10 градусов, а днем плюс 16-18.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Композиция о том, что один плюс один и уже не один. One and One Роберта Майлса. Вам желаю прекрасного вечера пятницы, уже легкого завершения дел на сегодня. А на очереди у нас с вами еще золотые коллекции. В ней Sixpence, Non The Rich, Kee Sme, также танцевальный Rumours. В начале наш с вами тройки на Радио Омега. Великолепный хит Killing Me Softly.
1: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону. Плюс 7 917 122 122 0.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
1: Покупка машины – не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО, Академия ТОП IT, образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг-проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
2: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки фермерская 14А. А еще это просто красиво.
3: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте elydefispaly.ru.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
7: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 10 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега, Юлия Савичева. Вам желаю прекрасного вечера пятницы. А дальше у нас с вами новый хит, а той, которая поразила в самое сердце Fever Dream, Алекса Ворена.
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК
3: «Капитал». Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
5: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличная песня для отличного вечера пятницы. Sweat. Далее у нас с вами еще танцевальный хит In The End. В конце концов, рабочая неделя уже скоро завершится. А прямо сейчас на Радио Омега еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футболисты – очень суеверные люди. Чем успешнее футболист, тем крепче он держится за свои суеверия. Сегодня футбольные суеверия. Знаменитый румынский нападающий Адриан Муту панически боялся сглаза и порчи от соперников. Чтобы защитить себя, он перед каждым матчем клал в свои гетры кусочки базилика и чеснока. Знаменитый главный тренер сборной Италии Джованни Трапатуни всегда брал с собой на тренерскую скамейку бутылочку со святой водой и кропил ее в ворота, считая, что это защитит их от гола. Бывший тренер сборной России Олег Романцев во время победных серий своей команды наотрез отказывался менять одежду, надевая один и тот же серый костюм. Легендарный защитник Ливерпуля Каво Туре верил, что он должен всегда выходить на поле самым последним из команды. И однажды он даже получил желтую карточку за то, что опоздал из-за этого на поле. Один из лучших бомбардиров в истории футбола Гэри Линекер имел железное правило. Во время предматчевой разминки он никогда не бил по воротам. Великий английский защитник Джон Терри отличался крайней степенью суеверности. На протяжении нескольких лет он играл строго в одних и тех же счастливых щитках, которые со временем превратились в лохмотья, но он обматывал их скотчем и все равно играл в них. Главный тренер сборной Аргентины Даниэль Пасарелло велел всей команде постричься перед чемпионатом мира 98 года. Главная звезда сборной Клаудио Каниджо наотрез отказался это делать и в итоге пропустил турнир. На триумфальном для Франции чемпионате мира 98 года защитник Лоран Блан перед каждым матчем подходил к вратарю Фабиану Бортезу и торжественно целовал его в лысину. Ритуал стал культовым, он очень известен, и скоро Бортеза целовала в лысину уже вся команда. Вратарь сборной Аргентины Серхио Гайкачиа на чемпионате мира 90-го года сильно захотел в туалет, но не мог уйти, естественно, поэтому ему пришлось пописать прямо на поле. После этого Аргентина выиграла, и ему пришлось повторять. И что на первом месте? В 1962 году легендарный тренер Абела Гутман привел португальскую «Бенфику» к очередной победе в Кубке чемпионов и попросил у руководства прибавку к зарплате. Ему отказали и, более того, уволили. Уходя, разгневанный Гутман заявил: «Без меня «Бенфика» и за 100 лет не выиграет ни один европейский кубок». С тех пор прошло уже больше 60 лет, и команда проиграла абсолютно все европейские финалы. Игроки и руководство «Бенфики» даже ходили на могилу тренера молить о прощении. Но магия пока работает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Вам желаю прекрасного вечера в компании любимой музыки радио Омега. Только что Агата Кристи. Далее у нас с вами золотая коллекция. В ней Бомфанк, МС из фристайла. Также Аура Дион, Фрэнс. В начале нашей с вами тройки появится Танита Тикарам. Послушаем песню, которую она сама и сочинила. Twist in my sobriety. По словам исполнительницы, это песня о переходном возрасте, когда тебе 18 и у тебя особенное отношение с миром. Послушаем Таниту Тикарам, Twist in my sobriety на радио Омега совсем скоро.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
1: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
1: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
5: Уже более 15 лет.
1: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО – системный администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
6: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 199,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
7: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО Академия ТОП IT образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее. Жаркий май требует окрошки. Только 16 по 31 мая ваш любимый квас «Букет Чувашии» по суперцене. Всего 109,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы». Подстепки «Фермерская 14А». А еще это просто красиво.
3: Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте елы-палы.ру.
4: Окей, каждый день с выгодой. Нектарины 229,99 за килограмм. Скидка 46% с 28 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Opmarket.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на зимне-сезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 10 градусов, а днем плюс 16-18.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Радио Омега Линда, она и ее команда сейчас готовятся к предстоящим концертам. А дальше у нас с вами еще на Радио Омега золотой хит Pet Shop Boys. До этого современная композиция «О, ла-ла».
1: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-гранит». Один звонок, и бетон у вас.
2: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
3: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
4: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
2: Уже десятки городов и регионов России приняли участие в проекте Тимура Ведерникова «Музыка вместе». Тольятти присоединяется к проекту. В съемках клипа примут участие лучшие творческие силы города. Поддержи проект «Музыка вместе Тольятти», чтобы наш город услышала вся страна. Подробности по телефону +7 917 122 122 0.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
2: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радіо Омега пісні з мюзикла «Нотр-Дам де Парі», «Бель». Вам желаю прекрасного вечора п'ятниці. Далі для вас ще золотий колективний Майкл Джексон, Шакіра і Стіві Вандер. «I just call to say I love you» на радіо Омега через минуту.
1: Реклама. Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Весна с «Чинган» – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. «Чинган» – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. «Чинган» – выбери свой.
3: В салоне красоты решаются судьбы, рождаются легенды и иногда мужья. 11 июня в ДК Тольятти и 17 июня в КЦ «Автоград» смотрите «Салон красоты» или «О чем говорят женщины». 16+. Комедия, где каждая найдет себя. Смех, узнаваемые ситуации и заряд хорошего настроения гарантированы. Билеты в кассе и на сайте Театра Колесо.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: 5 с плюсом. Это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм 7, пиджак 5, брюки 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: спонсор золотой коллекции ОНО ДПО Академия ТОП IT образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Ароматная скумбрия на гриле. Что может быть вкуснее? 16 по 31 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия. Всего 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: 2 плюс 2 равно 2. До конца мая зеленая математика с питомником «Елы-палы». Купи 2 горизонтальных можжевельника и получи еще 2 в подарок. Ковер из можжевельников – это плюс фитонциды и минус сорняки. «Елы-палы» – подстепки фермерская 14А. А еще это просто красиво. Акция действует на 5 сортов. Подробности на сайте elydefispaly.ru.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Кто чаще всего попадает в аварии? Неопытные новички или лихачи на дорогих спорткарах? Ни те, ни другие. Портал Auto News изучил статистику крупнейших страховых компаний за 26 год. Оказывается, в зоне наибольшего риска водители от 38 до 42 лет. На них приходится каждый пятый инцидент. Мужчины попадают в сводки чаще женщин. Это 73% происшествий. В лидерах антирейтинга среди машин – Lada, Kia и Hyundai и новые китайские модели. Но логика проста. Эти марки и водители около 40 лет – самая массовая группа. Именно их больше всего в трафике. А 92% происшествий – это обычные столкновения двух машин. Страховщики объясняют это психологией. Люди на свежих автомобилях слишком полагаются на электронных помощников и переоценивают свои силы. А ведь главный на дороге – по-прежнему водитель. Поэтому не теряйте концентрацию, доверяйте своему опыту, а не только электронике, и пусть каждая поездка будет безопасной.
0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК
4: «Капитал». 7 июня с 11 часов отмечаем День города в технопарке «Жигулевская долина» на фестивале «Транспортный цех». Масштабная выставка ретро-автомобилей, тюнинг проектов и военной техники, спортивные активности, концертная программа, мастер-классы и подарки для всей семьи. По вопросам участия и партнерства звоните плюс 7 902 376 46 48. Информационный партнер «Радио Омега» 0+.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
6: Окей.
5: Подробности на Окмаркет.ру.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама. Алтын спецодежда. Продажа противогазов и фильтров для химической отрасли города. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78 24 23. Больше информации на altinsys.ru.
1: Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71 24 44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день относительной свободы от обязательств. У вас будет время на то, чтобы заняться любимыми делами. Тельцы, день удачных совпадений и нужных моментов. Есть надежда добиться легких успехов. Близнецы, если вы не уверены в решении, дождитесь вечера. Во второй половине дня перспективы станут гораздо ясней. Раки, на вас будут влиять факторы, которые вы не контролируете, например, состояние здоровья родственников. Решение лучше не принимать. Львы, семейные дела отнимут много сил и времени. Придется решать вопрос, для которого раньше не было решения. Девы, не стоит стремиться к развлечениям. Они разочаруют и заставят потратить больше денег, чем вам хотелось бы. Весы, события дня помогут определиться с решениями на будущее. Вы перестанете колебаться. Скорпионы, стоит сделать шаг в направлении новых дел, которыми вы планируете заниматься долго. Примерьте их на себя. Стрельцы, вам потребуется самодисциплина и контроль эмоций. В разболтанном состоянии вы можете совершить много ошибок. Козероги, не стоит слепо доверять окружающим, даже если они кажутся компетентными. Подвергайте сомнению все, что вам говорят. Водолеи, не тяните одеяло на себя, ваши близкие могут обидеться. Рыбы, в сложных вопросах думайте о будущем. Сиюминутная выгода может подпортить будущий успех.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Реклама. Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. Майские прогулки с Лахи с магазинами «Пеликан». С 16 по 31 мая. Всеми любимое мороженое «Гигант крем-брюле» по суперцене. 59,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
1: Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться! Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 35-066.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 16-18.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Омега».

0: Реклама. Нужен бетон. Раствор. Завод «Бетон-Гранит» принимает заявки ежедневно. Доставка с 7 утра. Когда нужен прочный бетон, звоните 625-440. «Бетон-Гранит». Один звонок, и бетон у вас.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
1: Окей.
0: Подробности на ok.ru. Телефон рекламной службы. 510-210.

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 16-18.
0: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, день относительной свободы от обязательств. У вас будет время на то, чтобы заняться любимыми делами. Тельцы, день удачных совпадений и нужных моментов. Есть надежда добиться легких успехов. Близнецы, если вы не уверены в решении, дождитесь вечера. Во второй половине дня перспективы станут гораздо ясней. Раки, на вас будут влиять факторы, которые вы не контролируете, например, состояние здоровья родственников. Решение лучше не принимать. Львы, семейные дела отнимут много сил и времени. Придется решать вопрос, для которого раньше не было решения. Девы, не стоит стремиться к развлечениям. Они разочаруют и заставят потратить больше денег, чем вам хотелось бы. Весы, события дня помогут определиться с решениями на будущее. Вы перестанете колебаться. Скорпионы, стоит сделать шаг в направлении новых дел, которыми вы планируете заниматься долго. Примерьте их на себя. Стрельцы, вам потребуется самодисциплина и контроль эмоций. В разболтанном состоянии вы можете совершить много ошибок. Козероги, не стоит слепо доверять окружающим, даже если они кажутся компетентными. Подвергайте сомнению все, что вам говорят. Водолеи, не тяните одеяло на себя, ваши близкие могут обидеться. Рыбы, в сложных вопросах думайте о будущем. Сиюминутная выгода может подпортить будущий успех.
3: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде завтра. У нас с вами будет облачно, временами дождь, ветер северо-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 8 до 10, выше нуля, днем плюс 16-18.
0: СМИ радио Омега зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега. Романтические

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега». Oh, Father, tell me.

0: 106,9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: 96,9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.